чос, богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, путь сердца и тенскноты. Лечь ми без скарб, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом, рамена

0: Я не ворон, была ветра, не дырина, а не другие, как и меч, не бен даешь.
1: Одепшать школы рынками окема, на щели пальчишки летать, как рот цивиль.